понял? Все мои слова только для тебя. Лично мой закон сонения. Бесконечное падение слов. Слово детства. Слово жажды.